звезды нам скажут, а за все, за то, что пью я, разве можно за это ругаться? Поле на этой, на пьяной планете родила меня бедная мать, сколи на этой, на пьяной планете родила меня бедная мать. Может быть, я понадоблюсь снова, может, снова я буду любим. Подойдешь, назовешь меня мил, но ответ ты получишь один. А пока никому я не нужен, позабытый и пьяный один.